0: Танцуй харбаса, слизи лох. Танцуй харбаса, слизи лох.
1: Это школа колбасы.

0: Танцуй харбаса, слизи лох. Танцуй харбаса, слизи лох.
1: Это школа колбасы.